0: same detail.
1: Хожу в темноту, глаза привыкают, глаза привыкают смотреть на тебя. Я вырос, но снова летаю, петля затянула, нет больше руля. Привет, я тебя вижу впервые, но сильно скучал. И ты докажи, ты пахнешь как лето, как жажда, как ливень. К чему я это сейчас? Давай потанцуем.

я стоял на своем. Его и не стало, и слеза на щеке еще раз упала. Ни пары, не парься, мы больше не пара. Листай дальше фотки налево, направо. Я высох потоп, умер по сути. Я испарение ртути. Я испарение ртути. Догонит тебя потом.